0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpos brāļi Vadims un Dāvids no draudzes Atklāsme. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будут служить братья Вадим и Давид из церкви «Откровение».
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры.
3: Sveicinu jūs, dārgie māsas un brāļi.
2: Добрый вечер всех слушающих христианское радио.
3: Labvakar visiem, kas mūs klausās pa radio.
2: Уважаемые слушатели.
3: Cienījamie klausītāji.
2: Я хочу в первую очередь обратиться к тем, кто впервые слушает христианское радио.
3: Pirmkārt, es gribu vērsties pie tiem, kas pirmo reizi klausās kristīgo radio.
2: На этих волнах вы можете услышать благую весть.
3: Šajā pārraidē jūs varat sadzirdēt šo labo vēsti.
2: То есть Евангелие Господа нашего Иисуса Христа.
3: Mūsu Jēzu Kristus evaņģēliju.
2: Он приглашает всех людей прийти в его семью.
3: Viņš aicina visus nākt viņa ģimenē.
2: Он пришел на эту землю, чтобы людей своих спасти от грехов их.
3: Viņš ir nācis uz šo zemi, lai savus cilvēkus glābtu no viņu grēkiem.
2: Если ты живёшь без Бога.
3: Ja tu dzīvo bez Dieva.
2: Эта жизнь, она пустая.
3: Tā dzīve, viņa ir tukša.
2: Только Бог может дать настоящее счастье для человека.
3: Tikai Dievs var dot to patieso laimi cilvēkam.
2: Он открывает нам своего сына Иисуса Христа.
3: Viņš mums paver vaļā savu dēlu Jēzu Kristu.
2: Он показывает нам свою любовь безграничную.
3: Viņš mums parāda savu bezmērīgo mīlestību.
2: Он показывает свою истину.
3: Viņš rāda savu patiesumu.
2: Что ты родился здесь не просто так.
3: Ka tu esi dzimis šeit ne tikai vien.
2: И жизнь человека после смерти она продолжается.
3: Un cilvēka dzīve pēc nāves turpinās.
2: И все зависит от тебя, как ты решишь, когда услышишь голос Божий.
3: Un viss ir atkarīgs no tevis, ko tu izlēmsi, kad tu sadzirdēsi šo Dieva vārdu.
2: Он приглашает сегодня всех к спасению.
3: Viņš šodien aicina katru.
2: Мы помолимся за тебя.
3: Mēs lūksim par tevi.
2: Отец Небесный.
3: Mūsu debes Tēvs.
2: Во имя Иисуса Христа.
3: Jēzus vārdā.
2: Все, кто слушает впервые это радио.
3: Visi, kas klausās šo radio pirmo reizi.
2: Мы просим тебя, спаси эти драгоценные души.
3: Mēs lūdzam, glāb šīs dvēseles.
2: Вырви их из этого проклятия.
3: Izņem viņas no lāsta.
2: Господи, во имя Твоего Сына Иисуса Христа.
3: Dievs, lūdzu, Jēzus vārdā.
2: Благодарим, что Ты продлеваешь это время спасения.
3: Mēs pateicamies, ka Tu pagarinīši šo laiku.
2: Коснись эти драгоценные души.
3: Lūdzu, skaries šim dārgām
2: сердцам. Пусть они обратятся к Тебе.
3: Lai viņas griežās pie Tevis.
2: В молитве.
3: Lūkšanā.
2: В покаянии.
3: Grēku nožēlā.
2: И мы знаем, что всякого приходящего к Тебе Ты не изгоняешь.
3: Jo mēs zinām, ka ikatru, kas nāk pie Tevis, Tu nedzin prom.
2: Да будет имя Твое благословенное.
3: Lai top Tavs vārds svētīts.
2: Аминь.
3: Амен.
2: Дорогие братья и сестры.
3: Дорогие брали un māsas.
2: Мы почитаем сегодня из Священного Писания.
3: Mēs ar jums palasīsim Dieva vārdu.
2: И настроим себя.
3: Un noskaņosim sevi.
2: Очень важные мысли.
3: Vienai ļoti svarīgai domai.
2: Мы будем проверять сегодня.
3: Mēs mēģināsim pārbaudīt.
2: Заглядывать в свою внутренность.
3: Ieskatīties sevi iekšā.
2: Нахожусь ли я в вере Иисуса Христа?
3: Atrodos vai es šajā ticībā Jēzu Kristu?
2: Ну, казалось бы, странный вопрос.
3: Izklausās tās višķi dīvains jautājums.
2: Ну, веруешь ли ты?
3: Vai tici tu?
2: Ну, конечно, я верую.
3: Ну, protams, ka ticu.
2: Дорогие братья и сестры.
3: Дорогие брали un māsas.
2: Вы понимаете, вопрос веры, он непростой.
3: Знаешь, šis jautājums par ticību nav tik vienkārši.
2: Писание говорит, что есть вера живая.
3: Rakstu vietas mums saka, ka ir dzīva ticība.
2: Есть вера мертвая.
3: Ir mirusi ticība.
2: Есть вера действующая.
3: Ir arī ticība, kas dara.
2: И есть вера, которая ведет человека исполнять волю Божью.
3: Un ir arī ticība, kas ved cilvēku izpildīt Dievu norādījumus.
2: Как говорит Иаков, и бесы веруют и трепещут.
3: Kā Jākabs saka, pat arī Sliktie gari, tic.
2: Видите, какая разница?
3: Зине, redziet, kāda atšķirība?
2: Давайте зачитаем Слово Божье.
3: Lasīsim rakstu vietas.
2: Иоанна 6:28-29.
3: Jāņa evaņģēlijas 6:28-29.
2: Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, в кого Он послал.
3: 28. pants. Tad tie viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Jēzus atbildēja viņiem, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis.
2: Самое большое дело.
3: Vislielākā lieta.
2: Которое ждёт от нас Господь.
3: Ko sagaida no mums Dievs.
2: Он говорит, веруйте.
3: Viņš saka, ticiet.
2: В того, в кого Он послал.
3: Ticiet tam, ko es sūtīju.
2: То есть веровать в Сына Божьего.
3: Tas ir ticēt Jēzu Kristum.
2: Дорогие, я уже сказал, что вера, она способствует делам.
3: Дорогие, я уже сказал, что ticība mūs mudina uz darbiem.
2: Если мы верующие люди, мы не можем, дорогие, вот смотрите.
3: Ja mēs esam ticīgi cilvēki, nu tad skatāties.
2: Верить, что это такое?
3: Ticēt, ko tas nozīmē?
2: Вот я верю, что Господь есть Бог.
3: Redziet, es ticu, ka Jēzus ir Dievs.
2: Я верю и понимаю, что Библия – это истина.
3: Es ticu un saprotu, ka Bībele tā ir patiesība.
2: Это один вопрос, дорогие.
3: Tas ir viens jautājums.
2: Но веровать тому, что написано, и жить – так, как написано, это большая разница.
3: Bet ticēt tam un dzīvot pēc tā, tā ir liela atšķirība.
2: Соглашаться с Богом, то, что Он прописал в Библии, это прекрасно.
3: Piekrist tam, ko Dievs ir ierakstījis Bībelē, tas ir perfekti.
2: Но покориться Богу и понимать, что это написано для меня и в мою жизнь.
3: Bet pakļauties Dievam un saprast, ka tas ir rakstīts priekš manis un manas dzīves.
2: Вот это другое.
3: Tas jau ir cits.
2: И давайте проверим сегодня.
3: Un tāpēc lūdzu pārbaudīsim šodien.
2: Верили мы?
3: Ticam, ja mēs.
2: Давайте зачитаем Коринфянам 2 послание 3:5.
3: Lasīsim, tā būs Pāvila 2. Korintiešu vēstule 13:5.
2: Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть.
3: Pārbaudat paši sevi, vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi, jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos. Citādi jūs neesat nederīgi.
2: И вот мы сегодня испытываем самих себя.
3: Un šodien mēs pārbaudam paši sevi.
2: Верили мы?
3: Ticībā vai esam mēs?
2: Что это значит?
3: Ko tas nozīmē?
2: Писание говорит, если Христос в вас,
3: Rakstu vieta saka, ja Jēzus Kristus ir jūsos,
2: тело мёртво для греха.
3: Tad miesa ir mirusi priekš grēka.
2: Теперь мы смотрим в свою внутренность.
3: Un tagad mēs skatāmies mūsos.
2: И наблюдая за своей жизнью,
3: Novērojot savu dzīvi,
2: мы проверяем себя.
3: Mēs pārbaudam sevi.
2: Какое моё отношение к греху?
3: Kāda ir mana attieksme pret grēku?
2: А насколько я часто грешу?
3: Cik bieži es grēkoju?
2: А может быть, я грешу и не замечаю этого?
3: Varbūt es grēkoju un nemaz to nepamanu?
2: Или может быть, у меня другое понятие?
3: Jeb man ir cita saprašana?
2: Какое?
3: Kāda?
2: Я согрешаю, Бог меня прощает.
3: Es nogrēkoju un Dievs man piedod.
2: Я согрешаю, Бог меня прощает.
3: Es nogrēkoju un Dievs atkal mani piedod.
2: Дорогие, да, Бог прощает.
3: Дорогие, я, Dievs piedod.
2: Но дело в том, что это не евангельские истины.
3: Bet lieta ir tāda, ka tā nav evaņģēliskā.
2: Бог дал нам силы.
3: Dievs mums ir devis spēku.
2: Vy primite silu, kad naidot na vas Duh Svetu.
3: Jo ir rakstīts, jūs pieņemsiet spēku, kad viņš nonāks uz jums.
2: Дорогие, Бог нам дал силы пребывать во Христе.
3: Dievs mums ir devis spēku būt Jēzu.
2: И всякий рожденный от Бога,
3: un ikatrs, kurš ir piedzimis no augšienes,
2: он хранит себя.
3: Viņš glabā sevi.
2: И лукавый к нему не прикасается.
3: Un Sātans tam neskarās.
2: Мы испытываем себя.
3: Mēs pārbaudam sevi.
2: Вас насколько во мне жажды к Богу?
3: Cik daudz manī ir šīs alkatības?
2: И Иисус некогда сказал.
3: Jēzus vienreiz teica,
2: жаждущие, иди ко мне и пей.
3: Tie, kas alkst, lai nāk pie manis un dzer.
2: И как написано в Писании,
3: un kā ir rakstīts rakstu vietās,
2: у верующих, в меня.
3: Тем, кас ман и тицес.
2: Потекут из чрева, то есть из сердца, реки воды живой.
3: Но тем, но икшенес сакс тицес шис плусмас.
2: Это жизнь во Христе и жизнь с избытком.
3: Та ир дзиве Кристу.
2: Это ты наполнен благодатью Святого Духа.
3: Ка ту эси парпилдейц ар свято гару.
2: Царство Божие внутри вас есть.
3: Dieva valstība jūsos ir.
2: Это не пища и питье.
3: Tā nav vienkārši ēdiens
2: un dzeramas. Но праведность,
3: bet patiesība,
2: мир,
3: miers
2: и радость
3: un prieks
2: во Святом Духе.
3: Svētajā garā.
2: Дорогие, мы себя исследуем и проверяем, есть ли это во мне.
3: Dargie, mēs iedziļināmies katrs sevi un pārbaudam.
2: Есть ли этот Божий мир?
3: Vai ir šis miers mūsos?
2: Есть ли это праведность во Христе?
3: Vai ir šī patiesība mūsos?
2: Есть ли это ненависть ко греху?
3: Vai ir šī nevelk pie grēka?
2: Иисус говорит, вот дело Божье.
3: Jēzus saka, re, kur Dieva darbi.
2: Чтобы вы веровали.
3: Lai jūs ticētu.
2: Хорошо, Господи.
3: Labi, Jēzus.
2: Мы веруем.
3: Mēs ticam.
2: Что говорит Господь?
3: Ko saka tas kungs?
2: Воля Божья есть ваше освящение.
3: Dieva vēlme ir jūsu svētība.
2: Стою ли я на этом освящении?
3: Vai es esmu tajā?
2: Удаляюсь ли я от этого мира?
3: Vai es atsakos no šīs pasaules?
2: Иду ли я путем святым.
3: Vai es eju ar šo svēto ceļu?
2: Те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями.
3: Tie, kas ir Jēzus, tie ir savu miesu situši krustā ar visiem grēkiem.
2: Вот оно дело Божье.
3: Tie ir Dieva darbi.
2: Дорогие, и оно непростое.
3: Un tas nav vienkārši.
2: Писание говорит, вы прилагать должны все свое старание.
3: Rakstu vietas saka, ka mums ir visu savu spēkus ir jāpieliek.
2: Давайте зачитаем еще одно место.
3: Lasīsim vēl vienu rakstu
2: vietu. Это будет 2 Петра.
3: Tā būs 2. Pētra.
2: 3. Glavā.
3: 3. Nodaļa.
2: Я буду выборочно читать и зачитаю только основной стих полностью.
3: Es lasīšu dažus pantus un vienu pilnībā.
2: Здесь апостол Петр говорит об обетовании Божьем второго пришествия.
3: Viņš saka par šo solījumu, ka Jēzus nāks.
2: И он говорит о том, что Господь придет, и земля, и все дела на ней сгорят.
3: Viņš saka, ka Dievs nāks, un visi darbi uz šīs zemes nodegs.
2: И вот с 11 стиха мы читаем.
3: Un no 11. Panta mēs lasam.
2: Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающие и желающие пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают?
3: Kad nu viss tas tā iznīks, tad cik stipri tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunīs sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs.
2: И вот апостол Петр предупреждает нас, верующих.
3: Redz, kur apostols Pēteris mūs brīdina.
2: Когда явится Господь.
3: Kad nāks Dievs.
2: И он придет с судами своими на эту землю.
3: Viņš nāks ar savu tiesu.
2: Какими мы должны быть при встрече с нашим Господом.
3: Kādiem ir jābūt mums, kad mēs tiksimies ar viņu?
2: В послании апостола Иоанна послание апостола Иоанна или в первом или во втором послании, я не помню точно.
3: Pirmajā vai otrajā Jāņa vēstulē.
2: Он говорит о том, что когда явится Господь,
3: Viņš saka, ka Dievs nāks.
2: Нам не постыдиться в день Его пришествия.
3: Lai mums nebūtu kaunināties tajā brīdī.
2: Нам пребывать во Христе.
3: Bet mums būtu
2: Jēzus. И вот здесь апостол Петр,
3: Un šeit апостол Петрs,
2: он говорит то же самое.
3: Viņš saka to pašu.
2: Какими мы должны быть.
3: Kādiem mums ir jābūt.
2: То есть по-другому, друзья.
3: То есть savādāk.
2: Бог долготерпит нас.
3: Dievs, Viņš mums cieš.
2: И слава Богу за это.
3: Он патеицība viņam par to.
2: И он, друзья мои, ожидает.
3: Un viņš gaida.
2: Когда мы вырастем в полный возраст Христов.
3: Kad mēs pilnībā izaugsim.
2: Когда мы духовно, знаете, станем действительно, ну, похожи на Него, как учит священное.

0: Tos nav grēka.
1: Дружба с миром есть вражда против Бога.
0: Draudzība ar šo pasauli ir karš pret
1: Dievu. Господь говорит: "Будьте святы, потому что я свят, братья и сёстры".
0: Dievs saka, esiet svētīgi, jo es esmu svēts.
1: Пусть уразумеет, пусть Дух Святой откроет нам это.
0: Lai Svētais Gars mums atver šo.
1: Как это важно для нас.
0: Cik tas ir svarīgi mums.
1: Давайте зачитаем 2 Петра 1 глава с 3 стиха.
0: Lasīsim apostuļu Pētera 2. Vēstuli pirmo nodaļu no 3. Panta.
1: Мы говорим с вами о том, чтобы нам делать дело Божье.
0: Mēs runājam par to, lai mums būtu darīt Dieva darbus.
1: Дорогие, это не просто веровать, что Бог есть.
0: Tas nav vienkārši ticēt, ka Dievs ir.
1: Это идти путём освящение.
0: Tas ir iet šo svētības
1: ceļu. Это исполнять волю Божью.
0: Tas ir izpildīt viņa
1: волю. Вот дело Господне.
0: Tas ir Dieva vēlme.
1: Вот она вера, живая и спасающая.
0: Tā ir tā ticība, kas glābj.
1: Слава Богу.
0: Слава Dievам.
1: Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вашей вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь до сего места.
0: Ну, трейша панта. Mums jau viņa dievišķības spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tāpēc pārlieciet visas pūles un pārraidat savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību.
1: Itā, kā kad božestvinai sīli darovana nam vsio.
0: Tātad, kā no dievišķā spēka mums ir dāvāts viss?
1: Štobu mī pravilna vērovali v Boga.
0: Lai mēs ticētu Dievam.
1: Чтобы мы удалились от господствующего в мире растления похотью.
0: Lai mēs attālinātos no šī kārības, kas ir pasaulē.
1: Нам даровано все от Господа.
0: Mums ir dāvāts viss no Dieva.
1: Слава ему.
0: Слава Viņam.
1: И здесь апостол Петр говорит, если вам даровано все,
0: Un šeit апостолс Петрs saka, ja jums ir viss
1: то дава, вы должны показать свою веру.
0: Tad jums ir jāparāda sava ticība.
1: Как это сделал когда-то Авраам.
0: Kā to ir kādreiz darījis Ābrahams.
1: Бог ему сказал, принеси своего сына в жертву.
0: Dievs viņam teica, atnes savu dēlu kā upuri.
1: Он же не подумал и сказал, да, Господи, я принесу и остался у себя в шатре.
0: Viņš jau nepadomā, jā, es to izdarīšu un palicis savu teltī.
1: Нет, он взял сына
0: Nē, viņš paņēma
1: и
0: darbu,
1: пошел делать дело
0: un
1: Божье.
0: Gāja un darīt Dieva darbus.
1: И Бог сказал, так, как ты это все сделал.
0: Un Dievs teica, tā, kā tu to visu
1: izdarīji. И поверил мне.
0: Un ticēji man.
1: Я благословляю, благословлю тебя.
0: Es svētot svētīšu tevi.
1: Вот дело Божье.
0: Вот tā, tie ir Dieva darbi.
1: Вы покажите, какие вы верующие.
0: Jūs parādiet, kādi jūs esat ticīgi.
1: И вот апостол Петр нам говорит, что нам делать.
0: Un reikur apostols Pēters saka mums, ko darīt.
1: То вы, прилагая все свое старание.
0: Tāpēc pielieciet visas pūles.
1: Дорогие, мы сегодня испытываем самих себя.
0: Дорогие, мы шуден пārbaudām
1: katru sevi. Насколько мы прилежны в своем хождении пред
0: Cik
1: Богом.
0: Cik ļoti mēs esam centīgi mūsu gaitā.
1: Насколько мы стараемся.
0: Cik daudz mēs cenšamies.
1: Ну, я спрошу вас, как ты стараешься, брат или сестра?
0: Ну, es uzjautāšu, brāli, māsa, kā, cik daudz tu centies?
1: Ну, каждый ответит по-своему.
0: Un katrs atbildēs pēc sava.
1: Но здесь апостол Петр конкретно говорит о том, что мы должны делать.
0: Bet šeit apostols Pēters konkrēti
1: saka, покажите вашей вере добродетель.
0: Atziņā parādiet sevi brālību.
1: Здесь в добродетели мы понимаем не как добрые дела, а не на своем месте, но как праведная жизнь.
0: Šeit šajās labos darbos ir domāts ne tikai labos darbos, bet kā labo dzīvi.
1: Это праведность.
0: tā ir patiesība.
1: Это святая жизнь.
0: Tā ir svētā dzīve.
1: Мы должны это показать пред Богом и перед людьми.
0: To mums vajag

0: Как парадит Дива прежде он целый.
1: А вот в этой праведной жизни уже рассудительность.
0: Что я парейза я дзиве я у.
1: Это здравость.
0: Та и атуриба.
1: Это ум Христов.
0: Ты Иисус прац.
1: Ты рассуждаешь.
0: Ты дома.
1: Ты вникаешь.
0: Ты едильнес.
1: Ты не безрассудный человек.
0: Tu neesi tāds nedomājošs cilvēks.
1: Tvoj um pripajasan.
0: Tavs prāts ir vienmēr kārtībā.
1: Ty pastupaješ tā, kā napisana.
0: Tu dari, kā ir rakstīts.
1: Ty rassuždaješ.
0: Tu domā.
1: At Gospoda eta
0: no
1: ili
0: Dieva,
1: niet.
0: Vai tas jeb nē.
1: Ugodna li eta Bogu pa pisaņu ili niet.
0: Vai tas ir pēc Dieva prāta vai nē.
1: V rassudītelnosti vazdiržanie.
0: Ticība atturību.
1: Vazdiržanie.
0: Atturību.
1: Мы знаем, что Писание много говорит о воздержании.
0: Мы знаем, как рассказывалось, что даус текст про
1: отторжение. Друзья мои, воздерживаться от греха.
0: Дорогие, отторжение.
1: Воздерживаться от восстающих похотей на твою душу.
0: Отторжение, но висадам карибам.
1: Воздерживаться от плотских мыслей.
0: Но висадам мясо с
1: домом. От плотских разговоров.
0: No visādām miesas sarunām.
1: Воздерживаться от всего того, что не славит Бога.
0: Atturēties no visa tā, kas neslavē Dievu.
1: И в этом воздержании мы уже показываем терпение.
0: Šajā atturībā mēs jau parādām pacietību.
1: Но о терпении сказано очень много в Библии.
0: Par pacietību arī
1: Сам daudz teikts. Сам Христос сказал, терпением спасайте ваши души.
0: Pats Jēzus ir teicis, pacietībā glābiet savas
1: Один
0: dvēseles.
1: Один из плодов Святого Духа – это долготерпение.
0: Tā ir viena svētā gara dāvanām pacietība.
1: А в терпении – благочестие.
0: Un pacietībā dievību.
1: Глубокое исповедание заповедей Божьих.
0: Tā ir pilnībā Dieva baušļu izpilde.
1: Я почитаю Слово Господне.
0: Es klausu Dieva vārdu.
1: Я превозношу его в моей жизни.
0: Es viņu ceļu augstāk par visu.
1: Оно на первом месте у меня.
0: Tā ir pirmajā vietā.
1: Это истинное благочестие.
0: Tā ir patiesā dievbība.
1: Слава нашему Господу.
0: Слава Dievу.
1: А вот в благочестии братолюбие.
0: Bet dievbībā, brālību.
1: Дорогие мои братья и сестры,
0: Man,
1: любите друг друга.
0: Mīlieti katru.
1: Как Христос возлюбил нас.
0: Kā Jēzus ir mūs
1: Прощайте mīlējis. Друг друга.
0: Piedodiet viens otram.
1: Как и Христос во Христе простил
0: Kā
1: нас.
0: Jēzus ir piedodis
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Да будет имя Божие прославлено. А в братолюбии
0: святīs.
1: Уже любовь.
0: Un brālībā jau mīlestība.
1: Любовь. Совокупность совершенства.
0: Jo tā ir visa pilnība.
1: Если я имею все это,
0: ja šis viss ir man,
1: даже могу пророчествовать,
0: un pat varu,
1: даже
0: varu
1: и тело свое на сожжение отдам,
0: un savu miesu atdot uz
1: sašanu, а любви не имею,
0: bet mīlestības manī nav,
1: то я медь звенящая,
0: tad es esmu nekas,
1: и кинвал звучащий.
0: Vienkārši skanošs metāls.
1: Так говорит Слово Божье.
0: Tā saka Dieva
1: vārds. Вот дело Божье.
0: Un šis, tā ir Dieva
1: vārds. Оказывается, Господи, что нам делать, чтобы творить дела Божьи.
0: Tad jautās, ko mums darīt, lai darītu Dieva gribu?
1: Вот дело Божье.
0: Redz, kur ir Dieva
1: чтобы
0: griba.
1: Вы веровали.
0: Lai jūs ticētu.
1: И мы немножко коснулись, совсем чуть-чуть.
0: Un mēs nedaudz ar jums skārāmies.
1: Вот что такое вера.
0: Redz, kas ir ticība.
1: Дорогие, мы должны ее показать Богу.
0: Dargie, mums viņa ir jāparāda Dievam.
1: Своими делами веры.
0: Savās dzīves gaitās.
1: Слава нашему Господу.
0: Слава Dievам.
1: Поэтому мы сегодня исследуем себя.
0: Tāpēc mēs šodien iedziļināmies sevi.
1: Мы ждем Спасителя Господа нашего, когда Он придет.
0: Mēs gaidām Dievu, kad Viņš nāk.
1: И вот чтобы нам не постыдиться.
0: Un lai mums nekauninātos Viņa priekšā.
1: Дорогие, надо прилагать все свое старание.
0: Дорогие, mums ir jāpieliek visas savas piepūles.
1: Искать лица Господня.
0: Un meklēt Viņa vaigu.
1: Пребывать в Слове Божьем.
0: Lasīt Dievu
1: vārdu.
0: Вникать
1: в себя.
0: Iedziļināties sevi.
1: Исследовать себя.
0: Izmeklēt sevi.
1: Верю ли я?
0: Esmu vai es ticībā?
1: Или я просто говорю, что я верю Богу?
0: Vai es vienkārši saku, ka es ticu Dievam?
1: И ничего не делаю?
0: Un neko nedaru?
1: Или я прилагаю все свое старание?
0: Vai arī es pielieku visas
1: чтобы
0: pūles?
1: Чтобы идти путем освящения.
0: Lai ietu šo ticības
1: ceļu. И приносить плоды для славы моего Господа.
0: Un nestu šos augļus
1: славы. Да благословит нас Господь.
0: Lai svētī mūs Dievs.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Давайте мы помолимся за нужды, которые пришли в студию.
0: Palūksim kopā par vajadzībām.
1: Отец Небесный,
0: Dārgais debes tēvs,
1: во имя Иисуса,
0: Jēzus vārdā,
1: благодарность Тебе
0: pateicamies
1: за этот вечер,
0: par šo vakaru,
1: благодарим Тебя за христианское радио,
0: pateicamies par kristīgo radio,
1: за всех, кто здесь работает,
0: par visus, kas šeit
1: strādā, и мы просим, благослови их дома,
0: mēs lūdzam sveitī viņus mājas, viņu ģimenes,
1: их родных,
0: viņu tuviniekus, viņu draugus.
1: Спасай, Господь, тех, которые еще не знают Тебя.
0: Глав тос, кто сел не знает Тебя.
1: Боже, мы молимся за исцеление колена Татьяны.
0: Мы служим пар Татьяна цель
1: въединашену. Во имя Иисуса благослови ее.
0: Дей сварда свети
1: своим исцелением.
0: Ар сауди въединашену.
1: Молимся за исцеление спины Елены.
0: Лузам пар Елены смугу
1: въединашену. Решился вопрос о ее место жительства.
0: Lai notiek Dieva prāts dzīves vietas sakārtošanai.
1: Отец, во имя Иисуса, помоги, Господь.
0: Mēs Jēzus vārdā lūdzam palīdzi.
1: Слава Тебе.
0: Слава Тебе.
1: Молимся за всеобщее всеобщее исцеление Дайны.
0: Lūdzam par Dainas vispārīgu dziedināšanu.
1: Укрепи ее.
0: Lūdzu, stiprini viņu.
1: Дух.
0: Garu.
1: И плоть.
0: Un miesu.
1: Чтобы она была здорова, Господь.
0: Lai viņa būtu...
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Пилнибо.
1: Молимся за дальнейшую Божью защиту брака Марисы и Кристины.
0: Лудзам arī par turmāku Dieva apsardzību Māru un Kristīnes laulībai.
1: Во имя Иисуса Христа сохрани этот брак, Господь.
0: Sargi šo laulību.
1: Помоги им смиряться, Господь, под крепкую руку Твою.
0: Palīdzi viņiem būt Tavā paklausībā.
1: И Ты даёшь благодать.
0: Un Tu dod savu
1: людям смиренным
0: тем, кто клausat Tevi.
1: Молимся за возвращение к Богу Яниса.
0: Лудзам par Jāņa atgriešanos.
1: Во имя Иисуса мы просим, верни Яниса, Господь.
0: Jēzus vārdā mēs lūdzam atgriez Jāni.
1: Верни еще многих и многих, кто был и служил Тебе.
0: Vēl ļoti daudzus, kas kādreiz kalpoja Tev.
1: По разным причинам они ушли, Господь.
0: Kas pēc dažādiem iemesliem ir aizgājuši.
1: Мы просим, спаси эти драгоценные души.
0: Mēs lūdzam, glāb šīs dvēseles.
1: Ибо Твоя воля святая, чтобы все люди спаслись.
0: Lai Tava вара.
1: Слава Тебе.
0: Слава Тебе.
1: Молимся за спасение и Божье благословение на предстоящие годы жизни Лельды.
0: Lūdzam par Leldes pestīšanu un Dieva svētību nākamajiem gadiem.
1: Во имя Иисуса Христа, Господи, благослови ее.
0: Jēzus vārdā lūdzam svētī viņu.
1: Боже, благослови стареньких, немощных.
0: Lūdzu, svētī visus gados
1: благослови
0: cilvēkus.
1: Благослови многодетных.
0: Daudz bērnu ģimenes.
1: Благослови, Господь, тех, у кого онкология.
0: Lūdzu, svētī tiem, kas ir
1: онкологijas слимības. Помоги им пройти эту болезнь.
0: Lai viņi varētu iziet šīs slimības.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus vārdā.
1: Мы благодарим Тебя за Латвию.
0: Mēs pateicamies
1: par Latviju. Благослови правительство Латвии.
0: Lūdzu, svētī mūsu valdniekus.
1: Благослови каждую душу, кто здесь живет.
0: И katru dvēseli, kas šeit dzīvo.
1: Благодарим Тебя.
0: Pateicamies
1: за этот вечер.
0: Par šo vakaru.
1: И молимся за церковь Гефсиманию.
0: Lūdzam par Gedzemanes baznīcu.
1: Ты знаешь эти вопросы все.
0: Tu redzi šos visus
1: jautājumus. И мы просим, помоги, Господь.
0: Mēs lūdzam, palīdzi Dievs.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jēzus vārdā.
1: За все Тебе слава.
0: Par visu, lai Tev
1: вечный Бог.
0: Slāva.
1: Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь.
2: Сегодня вечером программы «Открытое небо» нам и с нами служили братья Вадим и Давид из церкви Откровения. Шовка райдим отвертас дебесис мумс, на мумс калпой брали Давидс и Вадимс, но драудзес от классмы.